по проспекту. Я с Манью гулял. Фонарик на полсвечки дорогу освещал. И чтоб было весело мне с Манью идти в кабачок, я сказал. Решили мы зайти.

0: собственный барьер.
1: Feedback. Говорят, что им здесь скучно, ну а там вот супергуд. Говорят, ну не уедут, не уедут здесь, помрут. Ну а я живу неплохо, все гуляю и кучу. Ну а если загрущу я, то косяк